0: 有后军，兄弟们，给我打！这次堵截红军过吴江，千万不能有误啊！
1: 是。报告，师长。
0: 周仁普周团长发来了乌江最新战报，念。共军已经开始向江界河渡口发起攻击，但经守兵的猛烈攻击和大炮的轰炸下，共军已经退回对岸，不再进攻。好啊好啊，看来共军这次啊，真的是要栽在老子手里了。去，给周团长回消息，让他严加防堵，切莫让共军过江。
1: 是。
2: 回去告诉夫人，让她即刻携带家中财物前往重庆。
3: 师长，不是已经击退红军了吗？让你
0: 去就去，哪那么多废话啊！
2: 是。来，快上来！来，快，快，小心！
3: 快！
4: 王连长，
2: 怎么少一个？
5: 被卷进漩涡！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
1: перекрыла все переправы. Нам не выйти из Удян.
2: Ищите нам? Сейчас Телач.
1: Собирай собрание. Нужно срочно обсудить дальнейший план действий.
2: Но, товарищ Лидо, уже это в Далуда Липин.
1: Меня не было в Липин, а я являюсь вашим главным военным советником. Я еще не закончил. Но мы не можем допустить, чтобы такое произошло в Сянтя. Не может быть такого в Сянтя.
2: Тогда я пойду подготовлю.
1: Давай, быстро, быстро!